Знаю, что я все скажу. Viva la rock and roll! Viva la vie! Viva la Zagreb! Ja sam inače građan Zagreba.